Орешек Панкотгор, ну что ж не зря он был нам дан. Вам расколоть его поможет наш коллектив «Монгол Шуран». Гитара Эндугал, Валерий Скородец. Бас-гитара Марк Белику. Саксофон Энд-клавишный Игорь Торопов. Ударный Сергей Фролов. А также В. Шокин Н.И. Ковалев. Программирование А. Крашененников. С. Фролов. В. Скородец. Звукорежиссер Александр Крашененников. Звукооператоры Борис Самойлов и Игорь Ковалев. Административная группа. Директор Игорь Ковалев. Директор студии товарищ Игорь Бабенко, которого мы благодарим за оказанные нам услуги. И генеральный директор студии «Рекорд» Юрий Чернавский.